Это вот DK. Я буду говорить, что я не могу. Дай да ты кайту, я дай кайку, мне да ты. Не, я не могу говорить, что я не могу говорить, что я не могу говорить.